0: Ивановой.
1: Вы замечали людей, которые в любой ситуации видят только плохое? Даже хорошую новость они могут испортить фразой «Да это ненадолго». Негативность редко появляется просто так. Часто за ней скрывается усталость, тревога, разочарование или старые обиды. Человек мог долго жить в критике, в страхе ошибок, в атмосфере, где нельзя было расслабиться. И тогда мозг привыкает искать опасность даже там, где ее нет. Иногда негатив – это способ защиты. Если заранее ожидать плохое, то вроде бы не так больно разочаровываться. Некоторые люди настолько привыкли жаловаться и критиковать, что уже не замечают этого. Но есть и другая сторона. Постоянный негатив начинает разрушать не только самого человека, но и его отношения. Рядом с вечным недовольством люди устают, потому что энергия жалоб заразительна. Можно ли измениться? Да, можно, но только если человек сам замечает проблему. Невозможно сделать позитивным того, кто уверен, что все вокруг виноваты. С чего начинаются изменения? С простого вопроса к себе. Почему я так реагирую? Иногда помогает отдых. Иногда смена окружения. Иногда работа с психологом. А иногда человеку впервые в жизни нужно услышать не критику, а поддержку. Важно понимать, что быть реалистом не значит быть негативным. Можно видеть трудности, но не жить в постоянном ожидании катастрофы. И еще один момент. Позитивный человек – это не тот, кто все время улыбается. Это тот, кто даже в сложной ситуации не теряет способность видеть надежду. А как вы думаете, дорогие слушатели, негативность – это черта характера или все-таки привычка мышления? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
4: 7 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکارد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: Коротко о главном.
5: Таджикистан получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. В Кулябе активным ходом идут восстановительные работы. В республике усилят лабораторную диагностику болезней животных и пищевых рисков. Этим летом в стране откроются 24 загородных лагеря для детей и подростков. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Азия Плюс. Харус. Я кадамба переш.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد خادم اصفهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما
4: слушай чувствуй танцуй радио

0: Новое радио. Реклама. Новый час от букмекерской компании «Бетера». Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с «Бетера». Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Пен.бай. Телефон 214. Повышение прибыли не разыграно. Связано с риском.

Новое радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Радио современных хитов.

0: Наша реклама. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифагора, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Седан или внедорожник?
2: Механика или автомат?
1: Право или леворукий?
2: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
0: Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
3: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
0: Я сказал лучших.
3: Ладно, ладно, лучших.
0: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фанатека» на нашем радио.
3: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
3: Звуки Му.
0: Имя.
3: Александр Лепницкий.
0: Легенда.
4: Когда мы с Мамоновым весной 83 года решили твердо создавать группу, которую еще, я помню, названия тогда не было. Петя его принес чуть позже, как бы вот как-то он вошел в эту комнату и говорит, как вы считаете, звуки Му? Мы говорим, отлично. То есть у него оно было, но он его, скажем так, не озвучивал какое-то время. Наверное, чтобы не сглазить там. Когда он уже просто понял, что группа есть, он это название зафиксировал.
0: Звуки Му.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Драматикс.
0: Имя.
1: Екатерина Бардыш.
0: Легенда.
2: В 2015 году я решила, что пора выпускать собственную музыку, но у меня тогда не было названия на тот момент. Я обратилась к своему мужу Алексею Полищуку, он же Beat Magic, у которого с неймингом никогда не было проблем. И вот он сказал мне: «Катя, мне нужно от тебя теги, какие-то мысли, что-то...»

0: Подпишись на новое радио и чувствуй себя современно. Новое радио в Инстаграме, ВКонтакте, в паблике, в Вайбере и Телеграме. Проводи время в соцсетях современно. С новым радио. Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: А у нас в «Соседях» с 4 по 7 июня. Абрикос всего 8,99 за килограмм. Манго всего 9,99 за килограмм. И только 5 июня. Кондиционер для белья «Продокса» 1 литр всего 5,99 по спецкупону в нашем мобильном приложении.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Просто сияй с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Хит «Теперь каждая пятница и суббота» желтая 5 и 6 июня. Сосиски классические, высший сорт, птицефабрика «Дружба» всего 3,59 за килограмм. Лаваш тонкий «Совит плюс» всего 1,99 за 300 грамм. Хит «Заметные цены». Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Эмоции ярче, лето жарче.
5: Встречаемся 13 июня на Билбет Фест.
4: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
6: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
7: МТ-банк.
8: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит.

0: Я просто обожала бифштексы, которые там готовили. И никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне-ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее.
1: Фенни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Маяк.